словно бы тело видеть яким он пленный, то мне верь. Муви языким тело, муви ми бежь, что хочешь. Оно бы тело видеть яким он пленный, то до ней. Муви языким тело, муви.